0: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Wir präsentieren die Robert Rossbach Show. Die Robert Rossbach Show. Die Robert Rossbach